0: Playback. Ja wam dam playback.
1: Прогуляла всю ночь, от вечера аж до рання. Прогуляла всю ночь, себе показала.

0: день весь совершен, свят, мирен и безгрешен, спросивше сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади.
1: Тебе, Господи.
0: Яко ты есть,